спаси, помилуй, сокрани нас, Боже, Твоею благодатью. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами

нашем высокопреосвященнейшем митрополите Лавре, первой иерархии русские зарубежные церкви, честнем пресвитерстве во Христе диаконстве, во всех...

Господи, усними отверзишь уста мои, возвесят хвалу Твою. Господи, усними отверзишь уста мои, возвесят хвалу Твою. Господи, что все умножь служащими, мнози устают на мя, мнози глаголю души моей, ней спасение ему Бози его. Ты же, Господи, заступник мой, си слава моя, и возносяй главу мою, гласом моим, ко Господу возвратно, услыши меня от горы святые своя. А заступ из пахла сам, и Господь заступит мя, не убоюсь от тем людей, укресно падающих на мя. Воскресни, Господи, спаси мя, Боже мой, яко Ты поразилась сердца враждующими в суе, зубы грешников сокрушилась и, Господне, и спасение на людях Твоим благословение Твое. А заступ из пахла сам, и Господь заступит мя, Господи, да не яростью Твоей обличишь меня, не же гневом Твоим накажешь меня, яко стрел Твоим взошел мне, утвердилась и на мне руку Твою. Не есть исцеление плоти моей от лица гнева Твоего, не есть мира в костях моих от лица грех моих.

яко беззаконие мое превзидоша главу мою, яко бремя тяжкое тяготеша на мне, посмердивши и согниша раны мои от лица безумия моего, пострадав слякохся до конца весь день седу и хожда, яко лянвия моя наполнишься поругание и несть исцеления плоти моей, озлоблен бы их и смирихся до зела, в рыках от воздыхания сердца моего, Господи, пред Тобою все желания мои и воздыхание мое Тебе не утаися, сердце мое смятейся, оставимя сила моя, и свет очи мои, то не со мною, друзи мои, искренни мои, прямо мне приближься и сташа, и ближний моя далече мне сташа, и нуждах все ищущие душу мою, ищущие злая мне глаголоху суетная, и всивный весь день поучахуся, аж же, как глух не слышах, и яко нем не отверзаю уст своих, и бых, яко человек не слыша, и не имыва у всех своих обличения, яко на тебя, Господи, уповав, ты услышишь и, Господи, Боже мой, яко ревза никогда порадует меся врази мои, и внегда подвижайся ногам моим, на мя вели речи ваша, яко аз на раны готов, и болезнь моя предо мной есть выну, яко беззаконие мое аз возвещу и попекуся о гресе моем, врази же мои живут и укрепишься паче мене, и умножишься ненавидящими без правды, восстающие, ми злая возблагая, а болгахами за не гоня благостыню. Не оставь меня, Господи, Боже мой, не отступи от меня, вонми в помощь мою, Господи, спасение моего. Не оставь меня, Господи, Боже мой, не отступи от меня, вонми в помощь мою, Господи, спасение моего. Боже, Боже мой, к Тебе утренне возжида Тебе душа моя, коль множествую Тебе плоть моя в земле пусти непроходни и безводни, така во святим явихся Тебе, видите силу Твою, славу Твою, яко лучшая милость Твоя паче живот, усне мое похвалите Тя, така благословлю Тя в животе моим, а имени Твоего сдержу руцы мои, яко от тука и масти да исполнится душа моя, и уснам радости восхвалят Тя уста моя, аще поминав Тя на постели моей, на утренних поучахся в Тя, яко былось и помощник мой, в крови крилу Твоей возрадуйся, припе душа моя по Тебе, мне же прия десница Твоя, Тии же всуе скаша душу мою, не идут преисподней земли, предадятся в руки оружия, части рисовом будут, царь же возвеселится, Бозе похвальцася, клянися им, яко заградишься уста глаголющих неправедная, на утренних поучався в Тя, яко былось и помощник мой, и в крови крилу Твоей возрадуйся, прильпе душа моя по Тебе, мне же прия десница Твоя, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков, аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков, аминь! Господи, Боже, спасение моего, во дни возвах и в ночи пред Тобою, да внеди пред Тя молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему, яко исполнися зол душа моя, живот мой аду приближися, привменен бых с нисходящими в рог, бых, яко человек без помощи в мертвых слабой, яко язви не спящи во гробе, их же не помянулся к тому, и тие от руки Твоей отпиновения выше, положишься в рою преисподних, темных и синесмертней, на мне утвердися ярость Твоя, вся волны Твоя навила и синамя, ударилась из знаемых моих от меня, положишься мир за себе предан бых и не скаждав, отче мои, изнемя гости от нищеты, воззвав Тебе, Господи, весь день, воздев Тебе руцы мои, и за мертвыми творишь чудеса, или врачи воскресят и исповедаться Тебе, и да повесь то во гробе милость Твою и истину Твою в погибели, и да познала будут во тьме чудеса Твои, правда Твоя в земли забвений, и аз к Тебе, Господи, воззвав и утро молитву моя предвориться, скую, Господи, отреющи душу мою, отвращающую лице Твое от меня, нищесть азы в труде от юности моя, вознежися, смирися из немогов, на мне придуша гневе Твои, устрашение Твое возмутишамя, а выдошамя, яко вода весь день держашамя в купе, ударилась и от меня друга и искреннего и знаемых моих от страстей, Господи Боже, спасение моего, во дни воззвах и в ночи пред Тобою, да внидет пред Тя молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему, благослови душе моя, Господа, и вся внутренняя моя, имя святое Его, благослови душе моя, Господа, не забывай всех воздаяний Его, очищающего все беззаконие Твоя, исцеляющего все недуги Твоя, избавляющего от исцеления живот Твой, венчающего Тебя милостью и щедротами, исполняющего во благих желания Твое, обновиться яко орля юность Твоя, творя милостыни Господь и судьбу всем обидимым, сказав пути свои Моисееве, сыновом Израилевым, хотение Своя,
Щедрый милостив Господь, долготерпелив и многомилостив, не до конца прогневается, не жив век враждует, не по беззакониям нашим сотворил есть нам, не же по грехам нашим воздал есть нам. Яко по высоте небесней от земли утвердил есть Господь милость свою новоящихся Его, велико отстает восток от запад, удалилось от нас беззаконие наше, яко же щедрит Отец Сын и ущедрит Господь боящихся Его, яко то и позна создание наше, помянуя, как персий смы, человек, яко трава дни Его, яко цвет сильный, так и отцветит, яко дух пройдет в нем и не будет, и не познает того места своего. Милость же Господня от века и до века на боящихся Его, и правда Его на сынах сынов, хранящих завет Его, и помнящих заповеди Его творития. Господь на небеси уготовил престол свой, царство Его всеми обладает. Благословите Господа все ангели Его, сильные крепости Его, творящие Слово Его, услышьте глас словес Его. Благословите Господа все силы Его, слуги Его, творящие волю Его. Благословите Господа все дела Его, на всяком месте владычестве Его, благослови душе моя Господа. На всяком месте владычестве Его, благослови душе моя Господа. Господи, услыши молитву мою, внуши моление мое во истине Твоей, услыши меня в правде Твоей, и не вниди в суд с рабом Твоим. Яко не оправдится при Тобой всяк живый, яко погна враг душу мою, смирия землю живот мой, посадил меня из темных, яко мертвый века, и уны во мне дух мой, во мне смятися сердце мое, помяну дни древние, поучихся во всех делях Твоих, творение кругу Твоей поучахся, возди в Тебе рутся мои, душа моя, ко земля безводная Тебе. Скоро услыши меня, Господи, исчези дух мой, и отврати лица Твоего от меня, и уподоблюсь нисходящим в ров. Слыша, но сотвори мне за утро милость Твою, яко на Тебя упала. Скажи мне, Господи, путь вон же пойду, яко к Тебе взял душу мою. Изми меня от враг моих, Господи, к Тебе прибегу. Научи меня творить и волю Твою, яко Ты си Бог мой. Дух Твой благий наставит меня на землю праву. Имени Твоего ради, Господи, живишь меня. Правдою Твоей изведешь от печали душу мою. И милостью Твоей потребишь враги моя. И погубишь все остужающие души моей, яко аз раб Твой есть. Услыши меня, Господи, в правде Твоей, и не вниди в суд с рабом Твоим. Услыши меня, Господи, в правде Твоей, и не вниди в суд с рабом Твоим. Дух Твой благий наставит меня на землю праву. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже.

Благословен грядива имя Господне, исповедуйтеся, Господи, яко благ, яко век.